Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома.

Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

0: не скучаю.
1: Не скучаю.
2: Я соскучилась.
3: Любимый.
4: Давай жить.
0: Я беременна.
4: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой внук. Сам
5: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
6: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
7: Я объявляю вас мужем и женой.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно найди свое счастье.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ планирует включить «Ладу Азимут» в реестр машин для работы в такси. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Попадание в реестр открывает кроссоверу дорогу в таксопарке. Это должно увеличить спрос на автомобили. Напомним, серийное производство «Лады Азимут» уже началось, а в продажу машины должны поступить до конца года. Стали известны характеристики гибридного Jetour T1 для России. Кроссовер получит силовую установку на 347 лошадиных сил, но привод только передний. Jetour T1 с бензиновым мотором доступен и с полным. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной линии на решетке радиатора. Цены и дату старта продаж пока не объявили. Российские дилеры начали закупать машины впрок. До конца года они хотят привезти побольше новых автомобилей по параллельному импорту. Причина простая. С 1 января снова вырастут ставки утильсбора. Это поднимет цены на ввозимые машины. По опыту прошлых лет это значит, что резкого подорожания после Нового года не будет. Цены вырастут постепенно. Недавно в России начались продажи полноприводного Джелант J6. От переднеприводного он отличается другим мотором и коробкой передач. Мощность та же, но робот семиступенчатый и тяги стало больше. Зимой по снегу и на грунте кроссовер будет вести себя увереннее. Цена в топовой комплектации от 2 900 000 рублей. Подробнее о Джелант J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему? Вопрос на засыпку.
0: Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьком.

0: Это вот знаешь, когда вспомнил бабушку с дедушкой, на чем они росли, на какой музыке, и вот она вылилась вот в эту песню.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Время ведьм». В тренде на осень и зиму в этом году как классические модели сапог вроде ботфортов, ботильонов на невысоком каблуке и казаков, так и необычные варианты в спортивном и даже ведьминском стиле. Итак, о первых, о сапогах-ботфортах, закрывающих колено. Если раньше такая модель ассоциировалась скорее с вечерними образами, платье, пиджак и высокие сапоги на каблуке, то сейчас многие люксовые бренды предлагают носить ботфорты на повседневной основе. Хоть с мини-юбками, хоть с облегающими джинсами. Разнообразие их фасонов тоже радует. Если хочется создать более сексуальный образ на выход, можно выбрать узкую модель с острым мысом. Если же хочется вписать ботфорты в разные наряды, подойдут сапоги в жокейском стиле. Жесткое голенище, плоский ход, круглый или квадратный мыс. Вторая модель – сапоги по щиколотку. Это вневременный силуэт, с которым каждая девушка-миллениал знакомилась в своем 9-10 классе. Правда, если на тот момент в моде были ботильоны на высоком каблуке, то в последние годы дизайнеры все чаще выпускают модели на невысоком, тонком. Они хорошо сочетаются с деловыми костюмами, юбками и прямыми джинсами. Третья модель обуви на осень – до середины икры. И снова это универсальная классика. Сапоги такой длины действительно подходят практически под любой образ и любой тип фигуры. А еще, пожалуй, обладают самым большим разнообразием силуэтов. В этом сезоне в моде расслабленный силуэт, когда кожа или замша собирается по ноге большими складками. Единственный нюанс – с этим силуэтом стоит быть осторожнее девушкам невысокого роста, так как он может визуально укорачивать длину ног. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Сапоги, ботинки, лоферы, туфли, а также домашние тапочки, мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 370-09.
3: Местное радио. Весь город на одной волне.

Говори о том, что пробки за окном вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно, да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

на что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении. Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка сон со своим в животе, кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: работников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
2: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: город на одной волне.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Радио. Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: реклама на местном радио.
1: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
2: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
3: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
4: О, «Элемент» Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: осень. Просто быть собой.
1: Ты на правильной волне.
2: На 104 FM. Реклама на местном радио.
3: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09. Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Барабани сектор приз, но ты снова выбираешь деньги. Поехали со мной, только оденься.
1: Холла, холла, стой.
2: Холла, стой.
1: Бакс Банни. Холла, холла, стой.
2: Холдон.
1: Мы на баре.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, нужные расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. ОГРН 119-1001-001-663. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390. УГРН 32-567-00-429-97.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

Я и днем вижу сны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала.

0: по отдельно.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал.

Когда все листья в Москве опадут, ты поймешь, что я тебя больше не жду тут. Декабрь сменит ноябрь, затянет жгут внутри.

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Осенняя рыбалка – это время активной ловли окуня. Особенно пристрастен он сейчас к мальку, отдавая ему явное предпочтение. Только где же искать окуня, если и чаек не видно? Можно на одном месте ждать, а можно и менять места. Но лучше поймать хоть одного окунька, и затем надо взять леску на пару метров длиннее глубины водоема и закрепить на одном ее конце большой яркий поплавок. Второй конец привязать к бедному окуню, сделав с помощью иголки прокол под спинным плавником. Хотя можно и просто небольшим крючком обойтись. И все, отправляем полосатого домой. Он сам найдет дорогу к компании соплеменников. А мы пойдем по следу.
3: Не клюет.
2: Вода остывает, клев слабеет. Уже не так много надежд на поклевки карпа, карася и линя. Да вся рыба сейчас несколько заторможена. Более активны те рыбы, которые кроме кашки могут еще и рыбешкой перекусить. Это язь, голавль и лещ. И, конечно же, упомянутый выше окунь. Кроме малька, его можно успешно половить спиннингом на небольшую вертушку. На нее же, а еще лучше на кружки, можно половить и судака, и щуку. На поплавочную удочку ловится всесезонная плотва. Но самая активная рыба сейчас – это все же налим.
3: Хороша уха.
2: Итак, налим пойман. Надо изъять у него деликатесную печенку, отложить ее в мисочку, а уху варить своим чередом. А когда до времени чи останется совсем чуть-чуть, надо эту печеночку перетереть с мелко порубленным лучком и солью и забросить все это в кипящую уху. Ресторан «Метрополь» отдыхает.
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: правильно.
1: Реклама на местном радио.
2: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
3: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила».
4: ИП Богданов Андрея, Гречко, Грэм, ИП 304-100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Правила сдачи экзамена на водительские права в России изменятся. Будущих водителей начнут фотографировать прямо во время экзамена по теории. Такие правила утвердило правительство страны. Изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года. Реформа призвана полностью исключить сдачу экзаменов подставными лицами и использование скрытых микронаушников. Согласно постановлению, все экзаменационные классы госавтоинспекции оборудуют системами непрерывной аудио- и видеозаписи в реальном времени. Вся информация будет автоматически сохраняться на защищенных электронных носителях. Ужесточатся и санкции за шпаргалки. Если кандидата поймают с гаджетом или подсказкой, аннулируют не только этот экзамен, к следующей пересдаче допустят не меньше, чем через год. При этом бумажные медсправки окончательно уйдут в прошлое. ГИБДД будет запрашивать их в электронном виде напрямую у Минздрава. Опасные работы пройдут в пятницу в Костомукше. 9 октября в округе пройдут плановые взрывные работы. Об этом сообщает паблик компании «Корейский Акатыш». Громкие работы состоятся с 11.30 до 15 часов на месторождении Корпангское в карьерах Западный и Восточный. Жители и гостей округа попросили отказаться от попыток проникнуть на территорию карьеров. Это крайне опасно. Жительница Костомукши вместо денег отдала грабителю водку. 44-летняя женщина возвращалась вечером домой после визита к банкомату. В момент, когда она пересчитывала наличные, к ней подбежал неизвестный. Угрожая ножом, мужчина потребовал немедленно отдать все деньги. Однако женщина не растерялась. В ходе короткого диалога она поняла, что нападавшему на самом деле нужны не ее миллионы, а возможность выпить. Женщина предложила компромисс. Она зашла в ближайший маркет, купила нападавшему бутылку водки и вручила ее вместо кошелька. Налетчик остался доволен таким обменом и скрылся. Правда, радоваться на свободе ему пришлось недолго. Полиция оперативно задержала грабителя. Им оказался 41-летний безработный местный житель. Несмотря на то, что добычей нападавшего стал лишь копеечный алкоголь, перед законом ему придется отвечать по всей строгости. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». За нападение с ножом мужчине теперь грозит до 10 лет лишения свободы. Стаю медведей заметили возле Костомукши. Ночью автомобилист снял на видеорегистратор, как несколько хищников перебегали проезжую часть. Инцидент произошел на трассе в районе поворота на местный аэропорт. По предварительным данным специалистов, на дорогу выбежала медведица с подросшими медвежатами. Госавтоинспекция и Минприроды призывают проявлять максимальную бдительность. Если вы передвигаетесь по этому участку в темное время суток, обязательно снизьте скорость и следите за обочинами. В случае встречи с животными ни в коем случае не выходите из машины для фотосъемки и не сигнальте, чтобы не спровоцировать агрессию. Рыбаки на фестивале «Рябушки» в выходные в Окнаволоке поборются за электрокоптильню. Ее получит команда-победитель в соревновании рыбаков, который пройдет 10 и 11 октября на берегу озера Куйта в деревне Окнаволок. Чтобы принять участие в турнире рыбаков, нужно сформировать команду из двух человек, убедиться, что у вас есть лодка и жилеты. Также участников ждут призы за второе и третье места в турнире и призы самому юному и самому опытному участникам. Я напомню, 10 октября запланировано открытие мероприятия, а 11 октября всех зрителей ждет зрелищный день и праздник. Соревнования рыбаков, музыка, угощения, ярмарка, мастер-классы и много других активностей. Попасть на фестиваль можно на автобусе. В 11 часов он отправится с остановки в поселке Контыки. Обратно автобус пойдет в 15.30. В Кольвальском районе Карелии напомнили о правилах дорожной безопасности. В местном комплексном центре социального обслуживания населения прошло профилактическое занятие под названием «Светофоры пешеходы». Встречу с подопечными отделения социальной реабилитации провела сотрудник госавтоинспекции Юлия Романова. Главной целью инспектора было закрепить у участников навыки безопасного поведения на улицах. Юлия Романова напомнила правила перехода проезжей части и призвала отказаться от факторов, которые критически снижают внимание на дороге. Речь идет об использовании мобильных телефонов, наушников и объемных капюшонов. Инспектор особо подчеркнула золотое правило безопасности. Перед тем, как выйти на зебру, пешеход обязан остановиться и лично убедиться, что водители его видят и готовы уступить дорогу. Жители Каливальского района могут лично пообщаться с работодателями на ярмарках вакансий. В минувший вторник в местном кадровом центре состоялась встреча с представителем потребительского кооператива «Каливальское райпо». Специалист отдела кадров Антонина Лейтьева подробно рассказала гостям о специфике работы, ключевых задачах сотрудников и мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать. В настоящее время предприятие активно ищет продавца-кассира и товароведа. В целом же рынок труда Каливальского района сегодня предлагает широкий возможности для трудоустройства. Соискателям доступно около 90 свободных рабочих мест. Все, кто находится в поиске работы или желает сменить сферу деятельности, ждут за подробными консультациями в кадровом центре по адресу поселок Каливала, улица Садовая, 7. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь», бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня облачно, без осадков. Температура воздуха плюс 4, плюс 7 градусов. Ветер до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, температура воздуха с плюс 4 опустится до минус 1 градуса. Синоптики обещают небольшой снег и ветер до 12 метров в секунду. В Каливале сегодня плюс 5, плюс 8. Без осадков, ветер до 8 метров в секунду. Завтра в Каливале ожидается плюс 1, плюс 5 градусов. При этом небольшой дождь со снегом и ветер до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Радио Десерт. Мы угощаем.
2: Всем отличного продолжения этого дня. Ну и как всегда в этот час мы готовы дарить вам любимые песни, теплые слова и, конечно же, сладкие радиодесерты. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я проведу с вами у микрофона.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: У вас больничный есть?
3: Да, оформили в САНИС.
2: А он точно официальный?
3: Конечно. Прием врача, анализы и официальный больничный лист по показаниям без доплат. Сразу в соцфонд и на госуслуги. САНИС. Мира 9А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Ну и первая порция радиодесерта отправляется Виталию Санжаревскому. Виталий, хорошего настроения. Пусть каждый день приносит вам заряд энергии, уверенность в себе и массу поводов для радости.

Наталья Шибанова сегодня принимает поздравления и подарки по случаю дня рождения. Пусть каждый день будет вашим, Наталья, наполненным радостью и маленькими победами. С днем рождения!

Ирина Блищ сегодня отмечает свой день рождения. Для вас, Ирина, следующие музыкальные приветы с пожеланиями успехов в работе, гармонии в душе и приятных сюрпризов в жизни. Пусть будет больше вдохновения и времени для себя.

Владимир Ватанин сегодня принимает поздравления по случаю дня рождения. Пусть каждый день на работе приносит радость, а дома тепло и покой. Удачи и роста вам во всех сферах.

0: Реклама на местном радио.
1: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
3: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Более 30 моделей генераторов для разных целей. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
5: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
4: О, «Элемент» Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Владимир Гордеев сегодня отмечает свой день рождения. Я желаю вам бодрости, удачи, побольше поводов для гордости собой. Конечно же, отличного настроения.

И еще один музыкальный подарок отправляется имениннику сегодняшнего дня Андрею Кокорину. Пусть в вашей жизни будет совсем немного суеты, но зато много кайфа, смеха и тепла. Хорошего настроения и веселого праздника вам с днем рождения!

0: сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с тобой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаться, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов, молилась за меня ночами, скучала столько, сколько я...
1: Местное время, час дня.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссовер Tenet Plus L6 поступит в продажу в двух комплектациях. Цена в базе 2 миллиона 900. Топовая версия обойдется чуть больше 3 миллионов. Под капотом бензиновый турбомотор на 147 лошадиных сил. Доплата дает панорамную крышу, комплекс ассистентов водителя и другие функции. Полный привод обещают в конце года. А вот «Жиль» обещает две новинки уже в ноябре и декабре. Потом зимой планируют привезти полноприводный гибрид. Но конкретные модели в руководстве марки пока не называют. Предварительно среди новинок могут быть полноприводный кроссовер EX5 MI, обновленный «Атлас» или гибридная версия «Манжара», тоже с полным приводом. Кузов «Лада Азимут» выдержал испытания на прочность. На силовую конструкцию давили с усилием до 10 тонн. Это вес примерно 6 легковых машин. Нагрузку давали в области двери. Так на заводе проверяют, сохраняет ли кузов форму при сильном ударе. Результаты «АвтоВАЗ» не раскрывает. Напомним, «Азимут» успешно прошел краш-тесты и уже встал на конвейер. При гидроударе вода попадает в цилиндры двигателя, и он глохнет. Чаще всего это случается при проезде глубоких луж на высокой скорости. Поломка поршневой группы чревата солидными тратами в сотни тысяч рублей. Спасает простое правило. Глубокую воду лучше объехать, либо проехать на малой скорости, не поднимая волну. Подробнее об этом в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
3: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
4: О, «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи максимальную скорость на весь учебный год. Звони 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
2: 5-20-09. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
4: Отлично.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным.
3: Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
4: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Правила сдачи экзамена на водительские права в России изменятся. Будущих водителей начнут фотографировать прямо во время экзамена по теории. Такие правила утвердило правительство страны. Изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года. Реформа призвана полностью исключить сдачу экзаменов подставными лицами и использование скрытых микронаушников. Согласно постановлению, все экзаменационные классы госавтоинспекции оборудуют системами непрерывной аудио- и видеозаписи в реальном времени. Вся информация будет автоматически сохраняться на защищенных электронных носителях. Ужесточатся и санкции за шпаргалки. Если кандидата поймают с гаджетом или подсказкой, аннулируют не только этот экзамен, к следующей пересдаче допустят не меньше, чем через год. При этом бумажные медсправки окончательно уйдут в прошлое. ГИБДД будет запрашивать их в электронном виде напрямую у Минздрава. Опасные работы пройдут в пятницу в Костомукше. 9 октября в округе пройдут плановые взрывные работы. Об этом сообщает паблик компании «Корейский Акатыш». Громкие работы состоятся с 11.30 до 15 часов на месторождении Корпангское в карьерах Западный и Восточный. Жители и гостей округа попросили отказаться от попыток проникнуть на территорию карьеров. Это крайне опасно. Жительница Костомукши вместо денег отдала грабителю водку. 44-летняя женщина возвращалась вечером домой после визита к банкомату. В момент, когда она пересчитывала наличные, к ней подбежал неизвестный. Угрожая ножом, мужчина потребовал немедленно отдать все деньги. Однако женщина не растерялась. В ходе короткого диалога она поняла, что нападавшему на самом деле нужны не ее миллионы, а возможность выпить. Женщина предложила компромисс. Она зашла в ближайший маркет, купила нападавшему бутылку водки и вручила ее вместо кошелька. Налетчик остался доволен таким обменом и скрылся. Правда, радоваться на свободе ему пришлось недолго. Полиция оперативно задержала грабителя. Им оказался 41-летний безработный местный житель. Несмотря на то, что добычей нападавшего стал лишь копеечный алкоголь, перед законом ему придется отвечать по всей строгости. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». За нападение с ножом мужчине теперь грозит до 10 лет лишения свободы. Стаю медведей заметили возле Костомукши. Ночью автомобилист снял на видеорегистратор, как несколько хищников перебегали проезжую часть. Инцидент произошел на трассе в районе поворота на местный аэропорт. По предварительным данным специалистов, на дорогу выбежала медведица с подросшими медвежатами. Госавтоинспекция и Минприроды призывают проявлять максимальную бдительность. Если вы передвигаетесь по этому участку в темное время суток, обязательно снизьте скорость и следите за обочинами. В случае встречи с животными ни в коем случае не выходите из машины для фотосъемки и не сигнальте, чтобы не спровоцировать агрессию. Рыбаки на фестивале «Рябушки» в выходные в Окнаволоке поборются за электрокоптильню. Ее получит команда-победитель в соревновании рыбаков, который пройдет 10 и 11 октября на берегу озера Куйта в деревне Окнаволок. Чтобы принять участие в турнире рыбаков, нужно сформировать команду из двух человек, убедиться, что у вас есть лодка и жилеты. Также участников ждут призы за второе и третье места в турнире и призы самому юному и самому опытному участникам. Я напомню, 10 октября запланировано открытие мероприятия, а 11 октября всех зрителей ждет зрелищный день и праздник. Соревнования рыбаков, музыка, угощения, ярмарка, мастер-классы и много других активностей. Попасть на фестиваль можно на автобусе в 11 часов. Он отправится с остановки в поселке Контыки. Обратно автобус пойдет в 15.30. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Костомукша сегодня облачно, без осадков. Температура воздуха плюс 4, плюс 7 градусов. Ветер до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, температура воздуха с плюс 4 опустится до минус 1 градуса. Синоптики обещают небольшой снег и ветер до 12 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискатели ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В таком сервис на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь, ремонтник, слесарь, электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Инстаграм. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, УГРН 115-100-168-60. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор. Мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390. УГРН 32-567-500-429-97.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Брось махать лопатой этой зимой. Возьми снегоуборщик ДДЕ в силе и наслаждайся уборкой снега.
2: Не махай!

0: домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «В сторону Гэтсби». Наряды в стиле 20-х и 30-х годов прошлого столетия стали трендом этой осенью. Актуальными оказались вещи эпохи ар-деко, которые описаны в романе американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Сегодня многие модные бренды возрождают подобную эстетику в своих коллекциях. Среди представителей этого тренда – асимметричные блузки из струящейся ткани, оформленные бахромой, бархатные пальто и шелковые ночные рубашки с завязками на плечах, кружевами и глубоким V-образным вырезом. Также к этой эстетике подходят бархатные брюки с высокой посадкой, объемным силуэтом в бедрах, складками-защипами и зауженными снизу укороченными штанинами, а еще атласные платья с бахромой и поясом-шнуром с кисточками. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Риги». И на ботине. В «Элеганте» продолжается и акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Правила сдачи экзамена на водительские права в России изменятся. Будущих водителей начнут фотографировать прямо во время экзамена по теории. Такие правила утвердило правительство страны. Изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года. Реформа призвана полностью исключить сдачу экзаменов подставными лицами и использование скрытых микронаушников. Согласно постановлению, все экзаменационные классы госавтоинспекции оборудуют системами непрерывной аудио- и видеозаписи в реальном времени. Вся информация будет автоматически сохраняться на защищенных электронных носителях. Ужесточатся и санкции за шпаргалки. Если кандидата поймают с гаджетом или подсказкой, аннулируют не только этот экзамен, к следующей пересдаче допустят не меньше, чем через год. При этом бумажные медсправки окончательно уйдут в прошлое. ГИБДД будет запрашивать их в электронном виде напрямую у Минздрава. Опасные работы пройдут в пятницу в Костомукше. 9 октября в округе пройдут плановые взрывные работы. Об этом сообщает паблик компании «Корейский Акатыш». Громкие работы состоятся с 11.30 до 15 часов на месторождении Корпангское в карьерах Западной и Восточной. Жители и гостей округа попросили отказаться от попыток проникнуть на территорию карьеров. Это крайне опасно. Жительница Костомукши вместо денег отдала грабителю водку. 44-летняя женщина возвращалась вечером домой после визита к банкомату. В момент, когда она пересчитывала наличные, к ней подбежал неизвестный. Угрожая ножом, мужчина потребовал немедленно отдать все деньги. Однако женщина не растерялась. В ходе короткого диалога она поняла, что нападавшему на самом деле нужны не ее миллионы, а возможность выпить. Женщина предложила компромисс. Она зашла в ближайший маркет, купила нападавшему бутылку водки и вручила ее вместо кошелька. Налетчик остался доволен таким обменом и скрылся. Правда, радоваться на свободе ему пришлось недолго. Полиция оперативно задержала грабителя. Им оказался 41-летний безработный местный житель. Несмотря на то, что добычей нападавшего стал лишь копеечный алкоголь, перед законом ему придется отвечать по всей строгости. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». За нападение с ножом мужчине теперь грозит до 10 лет лишения свободы. Стаю медведей заметили возле Костомукши. Ночью автомобилист снял на видеорегистратор, как несколько хищников перебегали проезжую часть. Инцидент произошел на трассе в районе поворота на местный аэропорт. По предварительным данным специалистов, на дорогу выбежала медведица с подросшими медвежатами. Госавтоинспекция и Минприроды призывают проявлять максимальную бдительность. Если вы передвигаетесь по этому участку в темное время суток, обязательно снизьте скорость и следите за обочинами. В случае встречи с животными ни в коем случае не выходите из машины для фотосъемки и не сигнальте, чтобы не спровоцировать агрессию. Рыбаки на фестивале Рябушки в выходные в Окнаволоке поборются за электрокоптильню. Ее получит команда-победитель в соревновании рыбаков, который пройдет 10 и 11 октября на берегу озера Куйта в деревне Окнаволок. Чтобы принять участие в турнире рыбаков, нужно сформировать команду из двух человек, убедиться, что у вас есть лодка и жилеты. Также участников ждут призы за второе и третье места в турнире и призы самому юному и самому опытному участникам. Я напомню, 10 октября запланировано открытие мероприятия, а 11 октября всех зрителей ждет зрелищный день и праздник. Соревнования рыбаков, музыка, угощения, ярмарка, мастер-классы и много других активностей. Попасть на фестиваль можно на автобусе в 11 часов. Он отправится с остановки в поселке Контыки. Обратно автобус пойдет в 15.30. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Костомукши сегодня облачно, без осадков. Температура воздуха плюс 4, плюс 7 градусов. Ветер до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, температура воздуха с плюс 4 опустится до минус 1 градуса. Синоптики обещают небольшой снег и ветер до 12 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет. Напомним!

0: радио. Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Лучший способ согреться – бег.
3: И сколько бегать?
2: До магазина «Сила» и обратно.
4: Наступили холода? Бегите в «Силу» и приобретайте тепло. Тепловое оборудование для любых помещений в наличии. От бытового до сверхмощного. Газовые обогреватели, дизельные обогреватели, электросогреватели, инфракрасные обогреватели в магазинах «Сила». Заводская 5 и Лесной проспект 53А. Бежим!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Pardon, madame, je ne sais pas. Я не знаю, я не знаю.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш».
2: Еще не вечер.
3: Наверняка вы не раз слышали выражение, что смех – лучшее лекарство от всех невзгод. Так что, друзья, если хандрите, улыбнитесь, даже если сначала это будет немного через силу. Психологи давно обнаружили, что всего лишь с помощью улыбки вы можете улучшить настроение себе и окружающим. Ну и, конечно, с помощью любимых песен. Так что давайте вместе создавать настроение этим вечером. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я проведу с вами у микрофона. Данил Бриллиантов за пультом. И у нас еще не вечер.

37027, телефон нашего прямого эфира. Если у вас появятся свои вопросы, хотите что-то сказать, обязательно звоните. А мы сегодня будем говорить про фестиваль «Ряпушки», который соберет всех любителей уже в эти выходные. Так что делайте погромче, чтобы потом не было обидно, что пропустили такой праздник. Чем организаторы «Центр Среда» будут удивлять нас в этот раз, узнаем через несколько минут. Если у вас будут свои вопросы, вы можете их и присылать на номер 911-402-2040.

0: Постоялый двор.
1: Как я уже анонсировала, сегодня у нас в студии команда центра «Среда», организаторы фестиваля «Ряпушки», Ольга Шаклейна напротив меня. Ольга, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Наташа. Добрый вечер, Костомукша.
1: И Олеся Пилипака сегодня у нас тоже в студии. Добрый вечер, Олеся.
3: Добрый вечер всем.
1: Итак, послезавтра стартуем. Все готово к фестивалю?
2: Конечно. Наша команда подготовки. Это уже у нас 9-й фестиваль, поэтому, в общем-то, основные работы идут по плану. Но, конечно, есть небольшие мелочи, которые мы сейчас заканчиваем, и ждем всех гостей. Основной день фестиваля у нас 11 число, воскресенье. Мы начинаем в 12 часов, но всех участников и жителей непосредственно деревни Вакнаволок мы ждем уже 10 числа, к половине 5-го, чтобы участники могли зарегистрироваться и отправиться ставить сети. Ну, а зрители посмотреть, кто же в этом году выходит участвовать в нашем фестивале.
1: Сколько на сегодняшний день зарегистрировано уже команд?
2: Ну вот у нас практически все команды готовы. У нас осталось 2 места, поэтому если вы думаете, никак не можете решиться, 2 места у нас еще есть, поэтому поспешите, присоединяйтесь, заполняйте форму, сообщите в нам сообщество, нашу группу ВКонтакте, Центр культурного развития «Среда». В общем-то, 2 места еще есть.
1: Ну, расскажите, как происходит вот именно конкурс рыбаков, чтобы было понятно.
2: Да, это наша основная, самая любимая, самая зрелищная часть нашего фестиваля. В 12 часов мы начнем. Естественно, мы с 13 встретит судейская комиссия, которая вновь объяснит правила, расскажет о том, что будет происходить. И у нас пройдут 3 соревновательных конкурса. Первый из них мы взвесим сети, взвесим тот улов, который добыли наши рыбаки. Дело все в том, что мы, как организаторы, предоставляем всем одинаковые сети.
1: Так.
2: Поэтому никакой там инсинуации, либо каких-либо историй не будет. Мы сети выдаем, у всех они стандартизированы и одинаковые.
1: После... А лодка и жилеты свои?
2: Да, обязательно, быть. Да. У каждого у каждой зарегистрировавшейся команды должна быть обязательно своя лодка, должны быть 2 участника, у них должны быть спасательные жилеты, и они должны пройти инструктаж на месте непосредственно. И, в общем-то, мы готовы будем отпустить всех в Куйто. После того, как они к нам прибудут, мы взвесим у них все сети, и, возможно, абсолютно вероятно, что одна из команд победит в этом конкурсе, но это не значит, что они побеждают во всем соревновании.
1: Во всех номинациях?
2: Да, сразу-сразу во всех, потому что учитывается результат всех 3 конкурсов. Поэтому во 2-м конкурсе мы будем участвовать и поступать следующим образом. То есть они будут вынимать рыбу на скорость. И та команда, которая первая вытащит всю рыбу из сетей, естественно, займет в этом конкурсе первое, второе, третье, ну, либо любое другое место. Ну и 3-й конкурс – это чистка рыбы на скорость. То есть нужно будет максимально в соответствии с правилами отрываем голову, аккуратно вынимаем кишки и прочее. Это за этим судьи очень пристально следят. И вот таким образом по результату и в количественном, то есть среднему числу, как... Какие места занимает команда? У нас определяются 1-е, 2-е, 3-е место соревновательные.
1: Так, откуда рыбаки едут? Вот,
2: Ох, рыбаки у нас в этом году, у нас фестиваль растет и масштабируется, слава о нем летит по всей стране, поэтому в этом году у нас принимают участие, конечно же, местные рыбаки из деревни Вакнаволок.
1: Так.
2: Конечно же, рыбаки из Костомукша и даже участники из Санкт-Петербурга.
1: Как занесло.
2: Да. Я считаю, что это потрясающий опыт, совершенно уникальный, порыбачить на Северно-Карельском озере, принять участие в таком соревновании, в таком локальном гастрономическом промысловом фестивале. Я думаю, о таком не забудешь и будешь рассказывать внукам. А возможно, даже потом с внуками участвовать. У нас, кстати, уже 3 года подряд участвует одна из команд в деревне Вакнаволок. За прошлым году они стали победителями, в прошлом году 2-е место заняли. Это дедушка и внук, которые... Ну вот так вот растут и так классно проводят вместе время.
1: Слушайте, ну это здорово. Я к тому, что не всегда происходит соревновательный момент между одними и теми же участниками. Когда участники меняются, всегда не знаешь, что ожидать.
2: Конечно, у нас практически каждый год у нас есть, скажем так, участники, которые влюблены в наш фестиваль и участвуют каждый год, но всегда появляются новые лица и даже новые территории.
1: Слушайте, а женщины участвуют в фестивале? Все-таки это больше такой мужской вид деятельности или это миф?
2: Это абсолютный миф, потому что в Вакнаволоке такие рыбачки. что всем рыбакам рыбачки. И я даже помню, по-моему, 2 или 3 первых года у нас по 2-3 команды были исключительно женских. Mm-hmm. И вообще этот фестиваль, ну, скажем так, нашей команде вообще нас вдохновили жительницы Вокнаволока.
1: А, то есть еще и женщины вдохновили.
2: Конечно, конечно.
1: Слушайте, что приз? За что в этом году будут бороться команды? Я знаю, что всегда у вас такие призы.
2: Да, благодаря шикарные. Нашим партнерам у нас в этом году потрясающий вновь приз. Это... Называется она правильно «Коптильня холодного и горячего копчения». Ну, то есть вот не такая uh-huh. совсем-то простая, которую прям вот мы привыкли. Она uh-huh. достаточно прилично стоит. Это такая очень хорошая, классная коптильня со стеклянными стеночками, такая все очень-очень красивая. И, честно, так, немножечко мы всей командой рассчитываем, что победитель uh-huh. непременно нас угостит этой рыбой, потому что мы очень старались, выбирая этот приз. У нас было 3 варианта, мы придумывали, что из этих... что ну, вот, угу. практически голосование среди друзей проводили, кто за что проголосовал. И вот за эту коптильню мы решили вот командой, что будет такой у нас классный приз.
1: Кто партнеры ваши, девочки? Кто всегда поддерживает и такие вот народные ценности, и такой задор, адреналин жителей?
2: Да, мы бесконечно признательны, что наш фестиваль уже, он, во-первых, посвящен каким-то традиционным mm-hmm. да, промыслом, традиционным вообще ремеслом, традиционному, традиционной культуре и укладу. И меня очень радует, что и партнеры у нас такие традиционные, которые любят наш фестиваль, поддерживают его. Мы, конечно же, бесконечно благодарим фонд «Доброта Севера», который при участии компании «Северсталь» является нашим, наверное, таким флагманским партнером в этом году. Кроме этого, мы бесконечно признательны компании «Калая Мария Поэт», компании «Кэмп», которая помогает нам, предоставляет автобусы, центр подготовки водителей, которые тоже поддерживают нас, помогают с автобусами. В этом году к нам присоединился фонд Архипа Пертунина, который тоже помогут нам организовать язык площадку. И вот благодаря такой синергии, ну и, конечно, я рассказала про главный приз, но я не могу не рассказать про призы, которые получат второе, третье uh-huh. место. Это призы от компании «Клёвое», от магазина «Клёвое место», который все 9 лет является партнерами нашего фестиваля. Мы бесконечно их любим, они выбирают очень классные призы, очень с душой к этому относятся, сами приезжают на фестиваль, даже участвуют в судейской коллегии, и, конечно, это приятно, что все наши партнеры так долго с нами, uh-huh. и мы за это им очень признательны.
1: Но еще хотелось, чтобы вы сказали несколько слов об изюминке, скажем так, этого конкурса, потому что у кого-то из слушателей есть возможность порыбачить с ресторатора.
2: Да, мы начали сегодня разговаривать, и я вообще хотела бы рассказать о том, что будет происходить на фестивале, и рассказать о том, mm-hmm. что мы подготовили, и что является, наверное, главной, как вот ты сказала, изюминкой этого так. фестиваля. А самое главное, я уже очень... Как ты видишь, Наташа, в этом году у нас такая погода, ну, скажем так, не самое жаркое лето, даже в сравнении с прошлым годом. И мы, конечно, очень бы хотели, чтобы нашим гостям, если команда будет греть адреналин, да, соревновательный вот этот дух, то очень бы хотелось, чтобы гостям было комфортно uh-huh. на площадке. И вот благодаря гранту, который мы выиграли в фонде «Доброта Севера» от компании «Северсталь», мы... скажем так, улучшим ту среду обитания не только Ряпушки, но и наших гостей. И вот этот проект «Среда обитания» нам позволит сделать костровые чаши, удобные такие mm-hmm. деревянные кресла. У нас появятся дрова. Можно будет погреться возле этих обустроенных таких приятных мест. Это будет, ну, мне кажется, очень хорошим украшением и такому теплому будет помогать такому теплому душевному общению. Mm-hmm. Конечно же, в этом году мы, я думаю, что одно из изюминок, как мы уже проговорили, будут наши участники из Санкт-Петербурга, которые едут практически за 1000 километров, чтобы показать свою удаль молодецкую. Конечно же, у нас будут в этом году, мы придумали такую историю, как гастроплощадку. И непосредственно на фестивале вы сможете узнать, насколько необычные блюда, например, в паназиатском либо в мексиканском стиле можно приготовить из Ряпушки.
1: Мама дорогая.
2: Да, это будет здорово. И вот раз мы начали говорить о том, что мы о гастро, к нам едет, вот готовы раскрыть практически все козыри, вытащить, к нам едут уникальные гости, к нам едет Татьяна Травникова.
1: Так.
2: Это участница проекта «Ангелы шефа, полуфиналистка «Адской кухни» и многих других гастрономических телевизионных проектов Татьяна Травникова. Она приедет к нам в гости и будет готовить и учить гостей нашего праздника готовить ряпушку, ну, скажем так, в таком неком необычных сочетаниях. И, вы знаете, вот тут вот я как раз и хочу обратиться к остамукшским рыбакам, которых лично я считаю лучшими.
1: Так.
2: Чтобы они помогли вот такой потрясающей нашей гости Татьяне Травниковой, шефу из Санкт-Петербурга, Москвы и, в общем-то, шефу со всей России, осуществить ее мечту. Она очень хочет стать участницей фестиваля и отправиться на рыбалку. Но наши команды все сформированы, и мы очень ждем участника, который рискнет и вот буквально в течение пары дней свяжется с нами. Могу оставить номер телефона в студии, можно написать нам в сообщение нашего сообщества «Центр Среда», сказать «Я готов». Все, что вам нужно будет, вам нужна будет лодка в Акнаволоке 10 числа в 16:30, чтобы вы могли зарегистрировать свою команду, взять с собой Татьяну, отправиться, осуществлять мечту девушки порыбачить на Северо-Карельском озере. И, конечно же, в воскресенье, также взяв с собой Татьяну, пройти все вот эти три этапа соревнования, о которых я рассказывала.
1: Слушайте, ну, великолепный шанс, по-моему, у рыбаков,
2: потому что
1: за это время, как минимум, рецепты
2: все выведаете,
1: из первых уст,
2: да
1: узнаете.
2: Непременно.
1: Во-вторых, она действительно очень приятная девушка, и очень такое... чудесный улов, новичкам везет.
2: Да, поэтому, я уверена, да. Что это просто, мне кажется, и показать все карельское гостеприимство, показать все мастерство рыбака, ну и классно провести время, ну и осуществить мечту шефа. Это, мне кажется, очень дорогого стоит, и те, кто готов отправиться, ну скажем, с нами вот в такой эксперимент и помочь Татьяне, мы очень ждем этого, скажем так, этого героя.
1: Два дня у вас есть, друзья, чтобы собраться с мыслями, позвонить в «Центр Среда».
2: Позвонить можно в «Центр Среда», можно позвонить на телефоны прямого эфира, можно написать в наше сообщество ВКонтакте. Очень-очень ждем вот нашего такого героя, амбассадора карельской рыбалки на ряпушке. Поэтому вот у нас есть такие новости и такой, скажем так, как-то запрос к нашим горожанам. А вообще мы, конечно же, помимо вот гастроплощадок, соревновательной части, мы подготовили большущую творческую программу. К нам едет большое количество людей. Но, наверное, сначала, раз мы уже немножко поговорили о вкусностях, о гастрономии, Олеся расскажет про то, чем можно будет угоститься на фестивале.
1: Давайте начнем с угощений, а потом поговорим про гуляния, какие площадки будут работать и где люди, в общем-то, смогут отдохнуть и развлечься, пока рыбаки вынимают свой улов, взвешивают и заняты такими рыбными делами.
0: Так, партнеры в этот раз у нас Виена, Вкусности от Дани и Мишкабар, уже постоянный партнер за последние праздники из Санкт-Петербурга едут к нам. Будет рыбная продукция, мясная, снеки, сдоба, морс, чай. Сказали, всех накормят, всех напоят, будет хорошо, уютно. Вот. А это по угощениям. То есть еще будет у нас ярмарка работать. В этом году очень много заявок, больше 20. Товары разнообразные, ручной работы, свечи, брелоки, ловцы снов, изделия из дерева, шерсти, бересты. То есть
1: ремесленники постарались.
0: Да,
1: такие
0: да,
1: умельцы.
0: Подготовились.
1: Да.
0: И также, конечно, площадка с мастер-классами. Она будет в тематическом направлении, в таком, да, праздника нашего. То есть много рыбок будет, сетей. С нами будут волонтеры-добронтеры наши, конечно. Волонтерское движение карельского «Акатыша», навигатор детства, движение первых, Ольга Зирка. И интересный мастер-класс будет от Веры Матера на ткацких станках. То есть можно будет как посмотреть, попробовать себя, да, очень колоритное такое, я считаю, зрелище, ну и в целом интересно это попробовать. Здесь же будет языковая карельская площадка работать тоже с всякими заданиями, интересные факты всякие, да, будут рассказывать. Как-то вот так.
1: Будет, все-таки это выходные, будет ли чем заняться на фестивале детям, поскольку это, ну, как правило...
2: Конечно, это семейный отдых. Конечно, да. Конечно. Я думаю, что все наши мастер-классы, они как раз подходят и деткам, и взрослым, поэтому мы ждем всех ребят, и мы очень много... скажем так, необычных мастер-классов подготовили. Вот, например, мы вот сами недавно только узнали, что такое сетка Павловского.
1: Так.
2: А я не расскажу. Приезжай, Наташа, и попробуй ее сама сделать.
1: Вот так всегда, да. Заманят.
2: Сеть Павловского,
1: да. Я знаю, что всегда вы готовите и такой сюрприз, как ведущих, да? Кто в этом году будет вести праздник, этот фестиваль?
2: В этом году у нас... прям комбо ведущих, я называю это просто не иначе, это просто потрясающий дуэт. К нам вновь приедет Марина Ноженко, это лучший гид России, это практически, это не только аватар Республики Карелия, но и теперь уже, мне кажется, просто амбассадор нашего фестиваля. Она приезжает к нам уже третий раз, она бесконечно влюблена в наши события, и, кстати, тоже станет одной из звездных участниц, и тоже отправится в озеро, и она сказала, я устала просто вести, я хочу ощутить этот дух, и Марина непременно присоединится в качестве звездной команды.
1: Но она с компаньоном?
2: Да, она так. Уже у нее есть проверенный компаньон, у нас эта команда абсолютно сложена, и они уже давно знакомы и давно мечтают осуществить вот эту историю. Но, конечно же, к нам приедет и Роман Дымов. Так. Вот этот наш вот любимый, поющий, ведущий, вот этот вот автор практически хита и гимна нашего фестиваля в этом году. Рома вновь приедет в деревню, порадует своим голосом, своей харизмой всех, кто приедет к нам на фестиваль. И я считаю, что это просто такое классное комбо, которая не оставит без участия, без равнодушным ни одного из наших гостей.
1: Будет ли в этом году у вас гимн фестиваля? Я знаю, что практически каждый год вы берете известную песню,
2: да,
1: но меняете
2: калитки,
1: слова.
2: Да, калитки, да. Да. Конечно, в этом году наверняка все люди, которые погружены, скажем так, в событийную жизнь вообще страны, наверняка знают о том, что 10-11 октября в Санкт-Петербурге в «Газпром-арене» планировался достаточно значимый концерт, который, к сожалению, не состоится. Но, скажем так, музыкальный привет с этого концерта прозвучит у нас на фестивале. Я не буду раскрывать всех секретов, но то, что гимн фестиваля в этом году, даже я бы такое сказала, нейромеждународный хит непременно прозвучит как раз в авторстве Романа Дымова и танцевальной поддержки от студии «Птички». Поэтому мы все с нетерпением ждем сами этого номера, и мы-то уже подпеваем, и надеемся, что вы тоже будете.
1: Ну и еще один важный вопрос – это транспорт. Не все могут сесть и поехать на машине. Вот есть ли в этом году возможность добраться до Вокнаволока на автобусе?
0: Да, конечно. Будет два автобуса с Костомукша, остановка Контаки, до Вокнаволока, до магазина. То есть в 11.00 отправление и обратно после фестиваля можно будет уехать также. С 15.30 автобус будет вас ждать около магазина Вокнаволоке и обратно в город Костомукша.
1: Я только добавлю, что в 11 часов автобус будет выходить с остановки в поселке Контаки. Да. Так что если вы живете там, имейте это в виду, можно непосредственно, в общем-то, выехать из Контак.
2: Да, да, все верно. Ну и мне кажется, что очень классно, у нас есть такая традиция, найди своего попутчика, подбери пассажира, помоги. Сейчас у нас потрясающая дорога до деревни Вокнаволок. Объединяйтесь, у нас есть в сообществе пост про попутчиков. Пишите туда, если вы хотите поехать, если вы можете взять
1: кого-то. Если у вас есть место.
2: Да, если у вас есть свободное место в машине, потому что отправляться в такое путешествие веселее в классной компании, у вас есть время и наметить планы, и обсудить фестиваль после, когда вы будете возвращаться. Ну и вообще, я считаю, что мы все гостеприимные, дружелюбные и должны помогать друг другу, поэтому непременно найдите себе попутчиков, либо водителей в нашем сообществе. Мы будем очень рады.
1: Ну еще вопрос про артистов, Оль. Кто будет выступать, да, чем
2: Да, чем будут удивлять.
1: Чем будут удивлять
2: и чем радовать.
1: Да, именно вот не рыбаков уже, а зрителей и участников.
2: Да, наша творческая часть также очень разнообразна. У нас в этом году просто какой-то невероятный, практически фестивально огромный количество приглашенных наших участников. Но для меня очень важно, что оба дня фестиваля у нас будут открывать наши местные солистки, коллектив «Каты», коллектив нашего дома деревни в Окнаволоке, такие хозяйки деревни, самые активные и поющие женщины. Конечно, мы очень рады, что они откроют наш фестиваль. К нам едут гости из Кинермы. Это Даниил Мухорин, который привезет с собой в деревню просто огромную коллекцию своих духовых народных инструментов и будет на них играть и учить на них играть. Кроме этого, к нам из Музерки едет детский коллектив «Дети Севера», которые тоже будут играть и со зрителями с нашими в различные народные игры, будут выступать и вокально, и хореографически. Ну и если уж мы переходим к таким достаточно приглашенным гостям из Петрозаводска, к нам едет коллектив, ансамбль «Юрит» и «Тайвас». То есть это такое максимально аутентично народное исполнение карельских, старинных карельских песен. Я думаю, что на берегу Куйта их послушать особенно атмосферно и особенно приятно. Ну и, конечно же, приедут наши местные вокалисты и танцоры, коллектив Headway Dancers, как я уже сказала, студия «Птички» к нам будут дарить свои танцы. Но и мы еще задумали для всех наших, скажем так, гостей такую активность. Мы будем разыгрывать икринки.
1: Так.
2: Вот. По всей площадке наши...
1: Настоящие? Нет.
2: Счастливые, Наташа.
1: Так. А то хотела уже сказать, что икрой раскидываются.
2: Так. Нет, таким мы не раскидываемся, так. Такое мы любим, уважаем, потребляем.
1: Да.
2: Но по всей площадке волонтеры отряда «Добронтёр» разместят в различных, скажем так, где-то под веткой, где-то...
1: таких скрытых.
2: Да, где-то они попрят там, где-то в декорациях, возможно. Икринки с номерами. Мы приглашаем всех собирать эти икринки, потому что практически в любой момент наш Роман ведущий, наш Марина Ноженко ведущая будут запускать рандомайзер и определять ту цифру, которая выиграла приз. И мы будем вручать огромнейшее количество призов от наших партнеров гостям нашего события. Я считаю, что это классный способ проверить свою удачу не только в рыбалке, но и, в общем-то, просто в такой теплый осенний день. Ну, в общем, у нас много сюрпризов, у нас большая программа, мы ждем всех вас на нашем фестивале и очень-очень ждем нашего героя, который отправится вместе с Татьяной осуществлять мечту шеф-повара.
1: Так что, друзья, слушайте и не говорите, что вы не слышали и не знали. К сожалению, каждый раз после таких массовых событий все равно кто-то появляется и говорит, что не знал. Поэтому в эти выходные пройдет такой вот масштабный фестиваль. Если хотите зарядиться таким вот духом карельским,
2: настоящим,
1: узнать какие-то рецепты секретные по приготовлению ряпушки, просто хорошо провести время, встретить знакомых, попеть песен, я не знаю, поучаствовать в конкурсах, не сидите дома, обязательно собирайтесь с друзьями, семьями и приезжайте на фестиваль «Ряпушки» в это воскресенье.
2: Да, мы вас очень-очень ждем.
1: Спасибо большое, организаторы этого события. Команда «Центра среда» сегодня у нас были в студии. Ольга Шаклейна и Олеся Пилипака. Спасибо большое и, конечно же, пусть
2: до встречи на фестивале.
1: До встречи на фестивале.
0: До встречи на фестивале.
3: Реклама на местном радио.
4: Откройте для себя «Спортландию» – удобная и комфортная одежда и обувь. Спортивный инвентарь для активного отдыха откроет вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя «Спортландию».
5: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
6: Нет, интернет-сетилинк надо первым запустить.
5: Почему?
6: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
7: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
5: О, мастер уже пришел.
8: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
9: О, «Элемент» Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
10: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Папа Рома. Настоящие питерские шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья, пришло время разыграть наши любимые крылышки в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Так что, если вы еще не придумали, чем побаловать своих близких этим вечером, ну или совершенно не хотите стоять у плиты, это ваш шанс. Делайте

И автор сегодня 17-го правильного ответа отправится к папе Роме наслаждаться, я не знаю, ужином или обедом, кому как нравится, потому что папа Рома знает, как вкусно провести любое время.

0: Ну что, друзья, как показал наш конкурс, песни Юлианы Карауловой вы знаете прекрасно. Практически все правильно ответили. Конечно, это слово «номер». И поскольку не все ответы правильны, сейчас мы делаем скрин, стоп, больше не присылайте ваши смс. И 17-17 смс с правильным ответом пришло к нам с номера 3470. Ловите наши аплодисменты и наслаждайтесь крылышками в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Как это сделать, напишу вам в ответном сообщении. Ну, я поблагодарю всех, кто провел с нами этот час. Хорошего всем настроения, классного вечера. Оставайтесь с нами и настраивайтесь с нами на одну волну уже завтра. Всем пока.
1: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
2: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
3: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Более 30 моделей генераторов для разных целей. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Правила сдачи экзамена на водительские права в России изменятся. Будущих водителей начнут фотографировать прямо во время экзамена по теории. Такие правила утвердило правительство страны. Изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года. Реформа призвана полностью исключить сдачу экзаменов подставными лицами и использование скрытых микронаушников. Согласно постановлению, все экзаменационные классы госавтоинспекции оборудуют системами непрерывной аудио- и видеозаписи в реальном времени. Вся информация будет автоматически сохраняться на защищенных электронных носителях. Ужесточатся и санкции за шпаргалки. Если кандидата поймают с гаджетом или подсказкой, аннулируют не только этот экзамен, к следующей пересдаче допустят не меньше, чем через год. При этом бумажные медсправки окончательно уйдут в прошлое. ГИБДД будет запрашивать их в электронном виде напрямую у Минздрава. Опасные работы пройдут в пятницу в Костомукше. 9 октября в округе пройдут плановые взрывные работы. Об этом сообщает паблик компании «Карельский Акатыш». Громкие работы состоятся с 11.30 до 15 часов на месторождении Корпангское в карьерах Западный и Восточный. Жители и гостей округа попросили отказаться от попыток проникнуть на территорию карьеров. Это крайне опасно. Жительница Костомукши вместо денег отдала грабителю водку. 44-летняя женщина возвращалась вечером домой после визита к банкомату. В момент, когда она пересчитывала наличные, к ней подбежал неизвестный. Угрожая ножом, мужчина потребовал немедленно отдать все деньги. Однако женщина не растерялась. В ходе короткого диалога она поняла, что нападавшему на самом деле нужны не ее миллионы, а возможность выпить. Женщина предложила компромисс. Она зашла в ближайший маркет, купила нападавшему бутылку водки и вручила ее вместо кошелька. Налетчик остался доволен таким обменом и скрылся. Правда, радоваться на свободе ему пришлось недолго. Полиция оперативно задержала грабителя. Им оказался 41-летний безработный местный житель. Несмотря на то, что добычей нападавшего стал лишь копеечный алкоголь, перед законом ему придется отвечать по всей строгости. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». За нападение с ножом мужчине теперь грозит до 10 лет лишения свободы. Стаю медведей заметили возле Костомукши. Ночью автомобилист снял на видеорегистратор, как несколько хищников перебегали проезжую часть. Инцидент произошел на трассе в районе поворота на местный аэропорт. По предварительным данным специалистов, на дорогу выбежала медведица с подросшими медвежатами. Госавтоинспекция и Минприроды призывают проявлять максимальную бдительность. Если вы передвигаетесь по этому участку в темное время суток, обязательно снизьте скорость и следите за обочинами. В случае встречи с животными ни в коем случае не выходите из машины для фотосъемки и не сигнальте, чтобы не спровоцировать агрессию. Рыбаки на фестивале «Рябушки» в выходные в Окнаволоке поборются за электрокоптильню. Ее получит команда-победитель в соревновании рыбаков, который пройдет 10 и 11 октября на берегу озера Куйта в деревне Окнаволок. Чтобы принять участие в турнире рыбаков, нужно сформировать команду из двух человек, убедиться, что у вас есть лодка и жилеты. Также участников ждут призы за второе и третье места в турнире и призы самому юному и самому опытному участникам. Я напомню, 10 октября запланировано открытие мероприятия, а 11 октября всех зрителей ждет зрелищный день и праздник. Соревнования рыбаков, музыка, угощения, ярмарка, мастер-классы и много других активностей. Попасть на фестиваль можно на автобусе. В 11 часов он отправится с остановки в поселке Контыки. Обратно автобус пойдет в 15.30. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня облачно, без осадков. Температура воздуха плюс 4, плюс 7 градусов. Ветер до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, температура воздуха с плюс 4 опустится до минус 1 градуса. Синоптики обещают небольшой снег и ветер до 12 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискатели ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупатели ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь, ремонтник, слесарь, электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, УГРН 115-100-168-60. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-8191. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор. Мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-4486. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Осенью, как никогда, хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП «Морозова», ИНН 67-320-109-390. УГРН 32-567-500-429-97.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
6: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
1: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
2: О, «Элемент» Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Осенняя рыбалка – это время активной ловли окуня. Особенно пристрастен он сейчас к мальку, отдавая ему явное предпочтение. Только где же искать окуня, если и чаек не видно? Можно на одном месте ждать, а можно и менять места. Но лучше поймать хоть одного окунька, и затем надо взять леску на пару метров длиннее глубины водоема и закрепить на одном ее конце большой яркий поплавок. Второй конец привязать к бедному окуню, сделав с помощью иголки прокол под спинным плавником. Хотя можно и просто небольшим крючком обойтись. И все, отправляем полосатого домой. Он сам найдет дорогу к компании соплеменников. А мы пойдем по следу.
3: Не клюет.
2: Вода остывает, клев слабеет. Уже не так много надежд на поклевки карпа, карася и линя. Да вся рыба сейчас несколько заторможена. Более активны те рыбы, которые кроме кашки могут еще и рыбешкой перекусить. Это язь, голавль и лещ. И, конечно же, упомянутый выше окунь. Кроме малька, его можно успешно половить спиннингом на небольшую вертушку. На нее же, а еще лучше на кружки, можно половить и судака, и щуку. На поплавочную удочку ловится всесезонная плотва. Но самая активная рыба сейчас – это все же налим.
3: Хороша уха.
2: Итак, налим пойман. Надо изъять у него деликатесную печенку, отложить ее в мисочку, а уху варить своим чередом. А когда до времени че останется совсем чуть-чуть, надо эту печеночку перетереть с мелко порубленным лучком и солью и забросить все это в кипящую уху. Ресторан «Метрополь» отдыхает.
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.

0: Люби меня.
1: Реклама на местном радио.
2: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
3: У вас больничный есть?
4: Да, оформили в САНИС.
3: А он точно официальный?
4: Конечно. Прием врача, анализы и официальный больничный лист по показаниям без доплат. Сразу в соцфонд и на госуслуги. САНИС МИРА 9А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «В сторону Гэтсби». Наряды в стиле 20-х и 30-х годов прошлого столетия стали трендом этой осенью. Актуальными оказались вещи эпохи ар-деко, которая описана в романе американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Сегодня многие модные бренды возрождают подобную эстетику в своих коллекциях. Среди представителей этого тренда асимметричные блузки из струящейся ткани, оформленные бахромой, бархатные пальто и шелковые ночные рубашки с завязками на плечах, кружевами и глубоким V-образным вырезом. Также к этой эстетике подходят бархатные брюки с высокой посадкой, объемным силуэтом в бедрах, складками-защипами и зауженными снизу укороченными штанинами. А еще атласные платья с бахромой и поясом-шнуром с кисточками. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Риги». И на ботине. В «Элеганте» продолжается и акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

В городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным.
3: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
4: ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Ехать некуда.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискатели ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В таком сервис на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь, ремонтник, слесарь, электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, УГРН 115-100-168-60. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, нужные расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор. Мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. ОГРН 119-1001-001-663. Осенью, как никогда, хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390. ОГРН 32-567-500-429-97.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: версия обойдется чуть больше 3 миллионов. Под капотом бензиновый турбомотор на 147 лошадиных сил. Доплата дает панорамную крышу, комплекс ассистентов водителя и другие функции. Полный привод обещают в конце года. А вот «Жили» обещает 2 новинки уже в ноябре и декабре. Потом зимой планируют привезти полноприводный гибрид. Но конкретные модели в руководстве марки пока не называют. Предварительно среди новинок могут быть полноприводный кроссовер EX5 MI, обновленный Atlas или гибридная версия Manjaro, тоже с полным приводом. Кузов «Лада Азимут» выдержал испытания на прочность. На силовую конструкцию давили с усилием до 10 тонн. Это вес примерно 6 легковых машин. Нагрузку давали в области двери. Так на заводе проверяют, сохраняет ли кузов форму при сильном ударе. Результаты «АвтоВАЗ» не раскрывает. Напомним, «Азимут» успешно прошел краш-тесты и уже встал на конвейер. При гидроударе вода попадает в цилиндры двигателя, и он глохнет. Чаще всего это случается при проезде глубоких луж на высокой скорости. Поломка поршневой группы чревата солидными тратами в сотни тысяч рублей. Спасает простое правило. Глубокую воду лучше объехать, либо проехать на малой скорости, не поднимая волну. Подробнее об этом в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Машина. Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто. Ты знаешь, я...

Отпускай меня, отпускай. Я не твоя. Я не твоя.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

не из тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

Весь город на одной волне.

Вновь минор заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно.

спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

считаешь звезды, ты кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

стоял, тишина рождала сон. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту.